0: Radio Moto for Peace. Контакти senza frontiere.
1: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю Radio Moto for Peace.
2: Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.